Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Привет всем слушателям Казак ФМ. Я Сергей Войтенко, представляю свою новую песню «Пишите своим любимым».
1: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ль на зиму дров. Не волнуйся.

свет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

у нас дела, так как-то все разбрелись. Анька родила, а Пантелеевы развелись. А как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папочка, ну зачем мне опять спать?
3: Нина, а ты знаешь, что человек вообще спит почти третью часть своей жизни?
0: Зачем? Так же всю жизнь проспать можно.
3: Потому что без сна человек обойтись не может. Днем мы постоянно заняты разными делами и тратим много сил. Наш организм устает. Но больше всего устает мозг, который руководит его работой. Наше тело и мозг должны после длинного дня отдохнуть и набраться энергии. Поэтому ночью мы спим и восстанавливаем силы.
0: Почему ночью?
3: Когда наступает вечер, естественный свет меркнет, и в нашем организме начинает вырабатываться мелатонин. Это гормон, который вызывает сонливость и дает сигнал телу, что пора отдохнуть. Он снижает кровяное давление и температуру тела, то есть делает все для спокойного и крепкого сна. Но для того, чтобы он вырабатывался, необходима полная темнота. А вот утром, когда появляется солнечный свет, наше тело выделяет кортизол – гормон, который делает нас внимательными и энергичными. Поэтому нам нужно спать ночью, а днем – бодрствовать. Так устроены наши биологические часы.
0: А если спать поменьше?
3: Тогда мы становимся раздражительными, и у нас портится настроение. Вот когда ты начинаешь капризничать без причины, особенно вечером, я всегда понимаю, что ты устала, и, наверное, пора укладывать тебя спать. Детям сон особенно необходим. Как говорят ученые, ребенку твоего возраста нужно спать 9-10 часов в сутки. Тогда организм полностью отдохнет и наберется сил.
0: Пап, я поняла. Сон — это такая батарейка. Мы спим и заряжаемся.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: станции. 98.2 FM в Геленджике. Включай!
1: Дорогие кубанцы, группа «Покров день» желает вам оптимизма в душе и любви в сердце. Слушайте

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. «Казачок» — русская казачья пляска. Исполняет ее пары, где один партнер играет роль казака, а другой — казачки. Стоят они друг напротив друга, кланяются в знак приветствия. Затем начинают двигаться по кругу, держась за руки. Все быстрее и быстрее ноги такт отбивают. «Казачок» — танец энергичный. Все тело в движении, прыжки, повороты, наклоны, стук каблучками, взмахи руками — все есть. А еще «восьмерка» — это движение, когда казачка делает поворот вокруг своей оси, держась за руку партнера. Что интересно, на праздниках незамужние девушки танцуют скромно, глаза вниз, рук высоко не поднимают. А замужние пляшут от души, припевают. То руки в боки, то хлопают в ладоши, дразнят казака. Пляска яркая, эмоциональная. Она является одним из символов.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: 89,5 FM в Севастополе. Включай!
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».

Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Это наши соседи. В свободное от работы время могут подрабатывать дальнобойщиками. Только наши соседи месяцами не отдают взятые буквально на 2 часа инструмент, чтобы был еще один повод увидеться и поговорить. И все же это хорошо, когда есть такие 2 соседа.

0: Петрович,
1: а?
0: А тебе мошенники звонили?
1: Конечно, звонили. Говорят, пап, скинь денег на карту. Я сразу трубку бросил. Причем с номера сына звонили и даже его голосом говорили. Вот наглый. Ты представляешь, теперь с этого номера трубку вообще не беру.
0: Да, тупой ты, Петрович.
1: Че это?
0: Да ничего.

0: Мариша, а ты обруч с утра крутишь?
1: А как же? И зарядку, и пробежку, и обруч. Все кручу в своей голове, пока не встану с кровати.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Скажи мне, дорогой, а вот что бы ты сделал, если бы вдруг я упала в речку?
2: Ну как что, я бы побежал, конечно, в соседнее село за помощью.
1: Подожди, но ведь это же далеко.
2: Ой, ты знаешь, для тебя, любимая, я бы и дальше побежал. Вот честное слово.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи начинают читать инструкцию, когда все уже безнадежно сломано. Это наши соседи достают пульт из целлофанового пакета только для того, чтобы поменять батарейки. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Два

0: подействует.
1: Себе барабан возьми еще.
0: Возьму, возьму.
2: Два соседа на Казак FM.
3: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16.

0: Знаете, меня часто спрашивают: а ты ходишь в спортзал? Я отвечаю: конечно, каждый день. Мимо прохожу.
1: Шутки, прибаутки. Когда душа поет.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а знаешь, что я больше всего люблю?
3: Что?
0: Мороженое. Оно такое вкусное и холодное. А почему оно тает?
3: А ты знаешь, из чего делают мороженое?
0: Из молока?
3: Или из сливок. Плюс добавляют сахар и разные наполнители. Клубнику, шоколад и так далее. Все это очень быстро перемешивают, взбивают и замораживают. Пока мороженое холодное, оно твердое. Но чем дольше держать его в тепле, тем сильнее нагревается молоко, из которого оно состоит. Постепенно мороженого будет становиться меньше, и оно превращается в жидкость. Ты же иногда выкладываешь его на тарелку.
0: Да, а оно потом растекается в лужицу, а я его слизываю.
3: Вот в следующий раз так сделаешь и обрати внимание, густая лужица получилась или жидкая? Если густая, то значит мороженое качественное, сделано из натуральных сливок. А если жидкое, то из молока с добавлением воды. От фруктового льда и вовсе будет красочная водичка. И он, кстати, растает быстрее всего.
0: Почему?
3: Потому что он сделан из воды с добавлением сока или фруктового пюре. И фруктовый лед начинает стремительно плавиться уже при температуре плюс 17 градусов.
0: А какое мороженое не тает дольше всего?
3: Эскимо. Оно покрыто шоколадом, который обеспечивает слой защиты для мягкой внутренней части. Некоторые виды эскимо могут выдержать температуру выше 30 градусов. Также медленно тает мороженое в рожке. Я, например, такое люблю больше всего. Оно и остается твердым долго, и руки не пачкает.
0: Я знаю, где надо мороженое есть, чтобы оно не таяло. В холодильнике.
2: Папа знает.
4: Море лето.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: В семье идет спор, кто пойдет за сыном в садик. Муж говорит так: я тебе шубу подарил?
2: Жена говорит: подарил.
1: А зимние сапоги я тебе подарил?
2: Подарил.
1: Ну вот и иди за сыном.
2: А почему ты не можешь ходить?
1: В чем? В носках и с пеной для бритья? Иди давай.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

лодочка где-то плывет. Степь светит огнями ночь, звезды над нами горят.

белый вишни в садах.

плывет. Степь светит огнями ночь.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Девочки, я сегодня в автобусе чуть сознание не потеряла. Представляете, захожу, и что я вижу? Красавчик сидит на меня, смотрит. Боже мой, мечта! Меня аж в жар бросило. И в голове сразу сцены из этих фильмов голливудских поплыли. И тут он смотрит на меня глазищами своими, встает и говорит: «Тетенька, садитесь, пожалуйста».
0: Шутки, прибаутки. Эх, Люба, братцы. 108 FM украл.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

кантеле – это струнный щипковый инструмент, отдаленно напоминающий гусли. Он один из древних инструментов карельского и финского народов. Происхождение кантеле описано в эпосе. Легендарный герой, старец-волшебник Вяйнямёйнен, изготовил корпус кантеля из костей рыбы, а струны – из конского волоса. Только старец мог извлекать завораживающие звуки, от которых слезы выступали на глазах. И все живущие в воздухе, на земле и в море, птицы, рыбы и животные собирались послушать его игру и, ликуя, восторгались. Народные кантели в деревнях Карелии имели от 5 до 24 струн. Первые инструменты делали из деревянной заготовки. Деку к корпусу привязывали лентой из бересты. Позже кантели стали изготавливать, склеивая корпус из досок ольхи, ели, сосны или березы. Изначально инструмент рождал простые звуки, но в 20-х годах 20 века ученый-фольклорист Виктор Гудков решил возродить старинные народные инструменты. Гудков усовершенствовал кантеле. Благодаря усилиям ученого в Карелии появился уникальный фольклорный коллектив – национальный ансамбль песни и пляски «Кантеле». Он исполняет музыку, песни и танцы народов Карелии, прославляет древнейший музыкальный инструмент, который иначе, как душа народа, назвать нельзя.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Катька, скажи, пожалуйста, вот у тебя муж, он часто пьет?
2: Нет, что ты.
1: Он пьет только по двум поводам. Либо если сегодня праздник, либо когда он в баню с мужиками идет.
2: А, понятно.
3: Тут муж заходит, говорит: так, какой сегодня праздник?
1: Жена говорит: да никакой.
3: Тогда я в баню.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

добрые соседи. Кого есть счастье, талант, тот и будет атаман. Так говорят наши соседи коми. На Кубани не больше 700 представителей этого сибирского народа. Но если один из них живет с вами на одной улице, то вы наверняка дружите. А все потому, что коми во все времена славились своей миролюбивостью. У их предков зырян, а так коми сами себя называли до 17 века, даже не было боевого оружия, только промысловое. Большинство российских коми, а их в нашей стране почти 300 тысяч, родом из Западной Сибири. Лишь половина из них знает свой родной язык, но вот русским владеют все. По внешности узнать в вашем соседе представителя коми непросто. Как один русский может быть совершенно не похож на другого русского, так и один коми не похож на другого. Чтобы представить себе предков коми, достаточно вспомнить Григория Распутина или Михаила Ломоносова. Считается, что они оба были родом из зырян. Многовековая жизнь рядом с русскими привела к взаимному смешению крови и изменению черт лица. Но все же некоторые отличия есть. У коми хорошо выражены умеренная скуластость лица и косой разрез глаз. Какими бы ни были коми внешне, а характер у них одинаковый. Это очень честные люди и при этом довольно темпераментные. Часто говорят, что думают. Женщин-зырянок отличает стать и прямая походка в любом возрасте. У них, кстати, железный характер. Они никогда не плачут не только на людях, но и при муже и детях. И женщины, и мужчины-коми невероятно трудолюбивые и выносливые. Трехжильные – это про них. А еще они общительны и гостеприимны. Есть у них особая процедура угощения гостей. Перед тем, как рассадить всех за стол, хозяйка подает ирьеш – овсяный квас или сур – напиток из ржаного солода. По правилам приличия, на первый, да и на второй раз от предложенного напитка нужно отказаться. И только после более настойчивого предложения взять кружку и, подув на поверхность напитка, попробовать. После этого хозяйка пригласит всех к столу. Если спросить у коми, какие блюда национальной кухни они знают, чаще всего назовут шанги – сдобные открытые пирожки с картошкой. Кто-то вспомнит еще рыбу, запеченную в молоке, или черенянь. Но любимое блюдо коми – пельмени, студень да борщ. Вроде все просто, только пельмени начиняют редькой, а в борщ добавляют пшено и кефир, а подают на стол в глиняном горшке с репчатым луком и сметаной.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи не ходят в бассейн, потому что там грязно, но беззаботно купаются в пруду. Это наши соседи так часто кладут деньги под матрас, что тот научился начислять процент. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович,
1: да.
0: А что, по твоему мнению, более обидно? Когда сын похож больше на жену, чем на тебя? Или когда дочь одно лицо с женой?
1: Ой, обидно, когда у детей характер один в один, как у тещи. А остальное все терпимо, Русланчик.
0: Ну и на соседа главное, чтоб похож не было.
1: А это точно.

0: А ви бачили, що це?
1: Что такое лопас на кубанском диалекте? Вот рассуждение людей, которые встретились на нашем пути.
0: Ты бач, як оно!
2: Как будто название какого-то цветка.
3: Какой-то вот инструмент для земледелия.
4: Лопас похоже на лопасть, но это точно не лопасть.
5: Может, это какой-то предмет, чтобы ходить с ним в лес, например, за хворостом.
6: То, чем пахали землю, и вот одна из этих деталей, это есть лопас.
7: Лопасть какая-то.
8: Это, я предполагаю, какая-то порода рыбы.
3: Как будто название какого-то растения.
2: С ветрами связаны какие-то ветродуйки. Так, ну, вроде бы, думаю, так.
8: Типа что-то морского продукта лопас.
5: Лопас – это, наверное, какой-то такой загон для домашних животных, такой, ну, огражденный, с навесом, где они жили.
1: В действительности же лопас – это навес. Лопасы служили защитой от дождя и солнца. Часто там обитал мелкий скот или птица. В кубанских жилищах лопасы появились не сразу. А вот что долго оставалось неизменным, так это строительство каждой хаты или дома усим гуртом, всей станицей или всем селом. И по случаю окончания стройки обязательно входаны. Большой праздник у хозяев нового жилья. Вот все так.
0: Море лето.

станции 103.9 FM у Лазаревска. Включай.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приходит женщина к гадалке и говорит: «Вы знаете, я бы хотела снять порчу». «Снять порчу? Это можно. А где вы ее ставили?» «У вас».
2: Гадалка поворачивается куда-то в сторону по традиции и кричит: «Аля, иди сюда, у нас отмена!»
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Я устал слышать слово «нельзя». И устал слышать слово «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят сегодня.

0: Знаешь что, Люся, я тебе так скажу. Если твой Виталька говорит, что ты красивая и без той сумочки, о которой ты мечтаешь, и без шикарного букета цветов в руках, так вот знай, ты красивая и без Витальки.
1: Шутки, прибаутки. Эх, Люба, братцы, стой, три.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дорогая.
2: Что тебе?
1: А что у нас сегодня на обед?
2: Ничего.
1: Так это, вчера же тоже было ничего.
2: Так а я на 2 дня наготовила.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Добрые соседи. Древние цахуры говорили: «Человек, который не знает историю своего народа, подобен тому, кто не знает своего отца». Эту поговорку знают все без исключения представители этого дагестанского народа, живущего на границе Азербайджана и Дагестана. Там, в самом высокогорном районе, по данным последней переписи населения, насчитывается почти 13 тысяч цахуров. В Краснодарском крае их всего 139, и кто-то из цахуров вполне может быть вашим соседом. Цахуры – трудолюбивый, позитивный и очень дружный народ, который чтит свои обычаи и традиции, главные из которых – уважение к старшим и гостеприимство. Как и везде на Кавказе, гость на пороге для цахурки означает, что пора готовить хинкал. Рецепт цахурского хинкала совершенно особенный. Цахурские хозяйки не варят подушечки из теста, как аварские, не режут тесто на ромбики, как кумыкские, не щиплют его пальцами на мелкие ракушки, как лакские. Свой бахалер, а именно так цахуры называют хинкал, они готовят только с говядиной или бараниной. Мясо режут на несколько крупных кусков, моют и варят. Первый бульон с пеной сливают. Во второй добавляют крупно нарезанную луковицу, лавровый лист, соль и перец. Когда мясо почти сварится, начинают замешивать тесто из муки, воды и соли. Не слишком тугое, но и не слишком мягкое тесто оставляют доходить, а в это время чистят картофель и бросают его в кастрюлю с мясом. Очень важно, чтобы бульона не было много. Мясо и картошка должны быть покрыты им лишь до половины. Пока все это варится, возвращаемся к тесту. Делим его на несколько частей и каждую раскатываем. Чем тоньше, тем лучше. Верхнюю сторону пласта мажем подсолнечным маслом и разрезаем на полоски шириной по 7-10 сантиметров. Каждую полоску еще немного растягиваем руками и режем на крупные квадраты. Удобно складывать их в стопочки. Сколько полос, столько стопочек. А когда весь пласт разрезан, стопки выкладываем на мясо и картошку. Главное правило – тесто должно не вариться, а париться. Уложив в кастрюлю сырые хинкалинки из первого куска теста, накрываем ее крышкой и принимаемся за вторую порцию. И так до тех пор, пока все тесто не перекочует в кастрюлю. Теперь нужно плотно закрыть кастрюлю и дать потомиться около 20 минут на среднем огне. У опытной хозяйки период от раскатки первого пласта до отправки в кастрюлю последнего занимает всего 15 минут. Готовый хинкал выкладывают на большое блюдо. Сначала бахалер, затем картошку и мясо. Удобно делать это двумя большими ложками и уже на блюде слегка встряхивать, чтобы разъединить слои. Говорят, что раньше цахурки не готовили подливу, а обмакивали готовый хинкал в бульон, чтобы был сочнее. Сейчас же к столу подают соус из сметаны, томата или острую аджику. Считается, что хинкал – еда тяжелая для желудка. В Дагестане даже говорят, что хинкал – это яд, а противоядие – мясной бульон. Вот им-то, разлитым в небольшие пиалы, и запивают бахалер. И это, поверьте, очень вкусно.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи тонируют свой автомобиль так, что могут выезжать со двора только в очень солнечный день. Это наши соседи занижают автомобили, положив в багажник 7 мешков картошки. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Скажите, пожалуйста, мужчина, а кто вы по профессии?
1: Я, милочка моя, астроном. Звезды, так сказать, изучаю.
0: Прекрасная профессия, прекрасная. Интересно, а чем вы днем занимаетесь?
2: Шутки, прибаутки. Эх, Люба, братцы. 99,2 FM.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а наши горы были всегда?
3: Нет, Нина. Когда-то, очень давно, на месте Кавказских гор был огромный океан. Но потом, в результате движения тектонических плит, вода отступила, а складки земной коры образовали хребет, который сейчас мы называем Кавказским. Случилось это примерно 25 миллионов лет назад.
0: А как получились эти складки?
3: Давай представим, что наша планета Земля — это конфета. Снаружи она покрыта шоколадной глазурью. Это твердая земная кора. Под ней находится мягкая и тягучая карамель — магма. Это горные породы, которые растаяли, потому что под корой Земли очень жарко. Все бурлит и плавится.
0: А орешек внутри Земли есть, как в конфете?
3: Есть. Это ядро из плотного и тяжелого вещества. Так вот, твердая земная кора раскалывается на несколько кусков. Они называются тектонические плиты. И эти плиты могут плавать по жидкой магме, как листья по луже. Громадные плиты иногда сталкиваются и наползают друг на друга. И из-за этого возникают горы. Или образовываются гигантские складки, как на одеяле. Такие горы называют складочные. Наш Кавказский хребет образовался именно так. Но бывают и другие. Вулканические. Иногда одна плита как бы подныривает под другую и начинает толкать жидкую магму вверх. Это приводит к извержению вулканов. Магма выливается на поверхность, летят камни и пепел, но постепенно лава застывает и образует огромный холм. Он с каждым новым извержением становится больше, и получается вулканическая гора. Конечно, все это происходит очень и очень медленно, десятки миллионов лет.
0: Так медленно! А я так хотела посмотреть, как рождается гора.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Поехали как-то два заядлых кума-рыбака на Ахтанис сеточки посыпать. Ну, как говорится, обмыли это дело там по одной, по второй, по третьей. В общем, утром просыпаются на берегу, земля кругом перерыта, сети стоят. Один другому говорит: кумы, ну ты вчера, конечно, набрался. Кто ж сети на берегу ставит? Второй ему говорит: кумы, кто бы говорил, вот кто бы говорил, где ты греб, там я и ставил.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи специально смотрят фото своих одноклассников в соцсетях, чтобы доказать себе, что они еще ничего, не постарели и отлично выглядят. Это наши соседи могут не ходить в фитнес-клуб, ведь у них есть огород. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, мне кажется, тебе надо меньше общаться с голосовыми помощниками.
1: Это почему, Русланчик?
0: Ты вчера своей кошке сказал: окей, Мурка, включи мурчащее настроение.
1: Да ты просто не знаешь, как она успокаивает.
2: Два соседа, два соседа, два соседа.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

вовек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

0: Ну не плачь. Ну здорово, что ли, Вась?
1: Люба, братцы, 106.8 FM

0: 1.5 FM в Майкопі. Включай!
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Армянский дыхол – это барабан, традиционный музыкальный инструмент. Ему много веков. За прошедшие столетия он не только не забылся, но и широко используется в настоящее время. Дыхол можно услышать на семейных торжествах, в ансамбле с зурнами, на шествиях, танцах, а также в армянской церкви. Основа инструмента – цилиндр. Он украшается небольшими бубенчиками. Мембраны могут быть только с одной или с обеих сторон. Если с обеих, то их натягивают веревочной обвязкой. От того, как это сделать, зависит правильное звучание. Барабан ставится между колен или на бедро и придерживается рукой. Играют на инструменте пальцами или ладонями, но иногда и палочками. В зависимости от силы и места удара изменяется тембр и громкость барабана. Одно из первых предназначений армянского дыхола была игра перед военными походами. Сегодня его звучание может воодушевлять в мирной жизни. Современная музыка, душевная и веселая, заставляет грустить или танцевать. В руках мастера дыхол может рассказывать самые разные истории, но не позволяет забыть о силе, мудрости и уникальной культуре армянского народа, душой которой остается дыхол.
1: Море лето с Казак-ФМ.

0: Не знаю, девочки, как вы, а я в 7 лет думала, что я взрослая. В 14 я думала, что я страшная. В 19 я все-таки решила, нет, я красивая. В 25 думала, господи, дура дурой. А теперь я понимаю, я взрослая, страшно красивая и далеко не дура.
1: Шутки, прибаутки, Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Два кума сидят на заваленке, выпивают, и один другому говорит: «Микола, я уже не могу». Второй ему говорит: «Так и что это, я тогда выливаю?» А первый открывает рот и говорит: «Выливай».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

по полю иду, про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: Спокойной ночи, казачата. На Казак ФМ сказочное время.
1: Владимир Плешаков. Сказка про копейку. Жила-была в доме копейка, да не одна. Вместе с ней обитали ее многочисленные сестренки. Маленькие желтенькие и беленькие монеточки. Они то собирались вместе в кошельке или кармане, то разбегались в разные стороны. Оставались в магазине за порцию мороженого или в автобусе за проезд или в кинотеатре, где можно было посмотреть веселую и озорную комедию. Одним словом, были монеточки и копейка нужными в доме. Но вот прошло время, копейка потеряла свой блеск, и люди стали забывать копейку то на прилавке магазина, то оставляли ее на столе, как лишнюю и никому не нужную игрушку. И тогда копейка обиделась на людей и сказала своим сестренкам: «Ну, раз мы никому не нужны, давайте спрячемся и поживем в тишине. Ведь путешествовать, конечно, интересно, но, видимо, и отдохнуть нам не помешает». И монетки спрятались. Одна под диван, другая в карман старого пальто, которое давно не надевали. Третья закатилась за шкаф, четвертая затаилась в щели паркета. А все остальные нашли себе тихое тайное место. В доме сразу все изменилось. Пойдут в магазин купить сыр к столу, и вдруг выясняется, что на покупку копейки не хватает. В автобусе проездной билет не купить. Опять копейки не хватает. Вот так и получилось. Чего бы ни захотелось купить, обязательно в кошельке одной копейки не хватает. И приходится возвращаться домой без покупок. И даже в кино не сходить. Опять на билет копейки не достает. Совсем туго стало жить. В холодильнике пусто, и в шкафу уже нет привычных конфет и варенья. Тут случилась еще и беда. Девочка в доме заболела. Лекарство срочно нужно в аптеке купить. Пришли в аптеку, а там в кошельке уже ни копейки, а целого рубля не хватает на микстуру. И еще копейки. И копеечка вспомнила девочку, которая берегла и старательно собирала денежки в копилку, чтобы потом купить себе мороженое или кошке-муське кусочек колбасы. Ведь девочка была не жадная, а очень бережливая и никогда не выбрасывала монетки. Вылезла копейка из-под дивана и крикнула своим сестренкам:
2: «Ну-ка, соберемся вместе, подружки!»
1: Одна монетка вылезла из кармана старого пальто, другая выползла из шкафа, третья выкатилась из щели в паркете. И другие перестали прятаться. Собрались они в кучку и превратились в сверкающий новый рубль, которого так не хватало для покупки лекарства. И еще копейки, которая была готова отправиться в аптеку, чтобы помочь выздороветь девочке. В доме стали ценить каждую монетку, откладывать копейку и ее сестренок или в копилку, или в специальное отделение в кошельке для мелочи. С тех пор стало хватать денег и на мороженое, и на кино, и на лекарства для девочки, если она заболеет. А самым нужным стал рубль, который и состоит из этих самых маленьких, но таких незаменимых копеечек. Так что не зря говорят: копейка рубль бережет. А сейчас самое время закрывать глазки и засыпать. Сказочных тебе снов, малыш.
3: Ой.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие, я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Желаем вам хорошего настроения. Пойте вместе с

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

0: радиостанции. 89.5 FM в Севастополе. Уключай!
1: Дорогие кубанцы, вас приветствует ансамбль казачьей песни «Криница».
2: Слушайте наши песни.

0: муж жене. И где ты была?
1: Где? Где была, там меня уже нету. На встрече одноклассников.
0: Целых 3 дня?
1: Да, мы вспоминали.
0: И что вы вспоминали?
1: Вспоминали, где я живу.
2: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Аля, здорово.
2: Привет.
1: А что такое? Что-то у тебя с лицом не так?
2: Ой, на рыбалке же вчера была с мужем.
1: Да ладно? И что, поймала что-нибудь?
2: Ага. На спиннинг мужу наступила, такого леща поймала.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: да как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. Люба казаки!

0: дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Все мы дети, пока живы наши родители.

0: же поют земляки. Эх, знай наших. Казак ФМ.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

мне тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя, душа.

Мне тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку. Без тебя мне темно и сыро, жарким летом приходит осень, дождь устал моросить уныло. Мне тебя не хватает.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать

застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после